Дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, та-та-та, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, та-та-та, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, така, дими, така, така, дими, така, така, дими, така, така, дими, така, така, дими, така, така, дими, така, дими, така, дими, така, дими, така, дими, така, дими, така, дими, така, дими, така, дими, така, дими, така, така, така, така, така, така, така, дигина, дум, да, дигина, дум, та-та-та, да, дигина, дум, да, дигина, дум, та-та-та, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум, да, дигина, дум,